Колыбелька залата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай, баю кота, и постелюшка бела, а у дитятки маво.